0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: 6:24 у Польшчы, у Беларусі ўжо на гадзіну пазней. Мы вяртаемся ва Украіну. Пра тое, якая сітуацыя на фронце, раскажа кіраўнік праграм бяспекі цэнтру глабалізму стратэгія 21-го стагоддзя, вайсковы марак у адстаўцы Павал Лакійчук.
1: Краткасрочную перспектыву, то очевидно, где-то еще месяца полтора-два постепенным затуханием будут продолжаться боевые действия, активные боевые действия на Донбассе. Россияне будут пытаться захватить Константиновку. И после этого, скорее всего, начнут накапливать силы для продвижения, дальнейшего продвижения на Дружківку, Добропілля. То же самое на Краматорском направлении и на Славянском направлении. На юге силы обороны Украины продолжают контрнаступательную операцию на Новопавловском направлении, на Александровском направлении. Но тут тоже все упирается в ресурсы. Насколько хватит ресурсов, настолько это контрнаступление будет продолжаться. На среднесрочную перспективу я, конечно, могу предположить, что там зимняя кампания, она будет по своей архитектуре повторением предыдущих. Но это необгрунтованное предположение, потому что теоретически российское военное командование может сказать, в конце концов, так, у нас этого не получается, давайте действовать на других направлениях. Поэтому предположение о том, что они могут зимой начать наступление на каком-то другом направлении, вот было предположение, возможно, Харьковско-Киевском, точнее, Чернигов-Киев или Харьков-Сума, но этого тоже исключать полностью нельзя.
2: А чего чекать в контексте ударов по критичной энергетичной инфраструктуре в осеньско-зимовый период?
1: Ну, опять же, если опираться на опыт, который мы уже имеем, то россияне выбирают для... имея, в принципе, ограниченные ресурсы максимализации результата, россияне выбирают самый холодный период зимы. Ну, и 25-й год, например, это был там середина января-февраль. Возможно, они повторят, ну, попробуют повторить это и в 2026 году. Но это не значит, что они не сдвинут срок начала операции, ну, к примеру, на ноябрь, декабрь, с началом отопительного сезона. Это тоже возможно.
2: Какие военно-техничные або логистичные факторы станут вызначальными для фронту на початок осеньского бездорожья?
1: Наверное, основная составляющая все будет концентрироваться все-таки на воздушных операциях. И Россия будет пытаться принудить Украину капитуляции, как Толстой говорил, заставить украинцев с поднятыми руками идти навстречу нашим воинам. Так и силы обороны Украины, понимая, что лишить ресурсов противника будет это более эффективный способ действий, чем глухая оборона на земле. В 2022 году еще генералы Залужный и Забродский, такая у них была хорошая очень статья, в котором обосновывалось такое понятие, как центр тяжения, центр гравитации войны. В моем понимании такой себе маятник, да? Кто побеждает, кто может победить. И вот тогда они его определяли как разницу в спроможностях, способностях сторон. То есть на тот момент россияне воздушными ударами могли накрыть всю нашу территорию. Мы, ну, на глубину до 100 километров. И тогда Забродский, Залужным говорили о том, что фактически центр тяжести, это центр гравитации войны над нами. Толкнуть этот маятник на сторону противника — вот задача сил обороны Украины, которую они, наконец, по-моему, реализуют.
2: А какие геополитичные решения краинов союзниц у ближайшие месяцы могут истотно изменить ход кампании? И могут?
1: Вот если бы это было в 22-м году, когда в сентябре прочитали бы наши партнеры, наши генералы, они их прочитали и сделали правильные выводы, сказали: так, Украине нам нужен дальнобой для того, чтобы завершить эту войну на справедливых условиях. Ну, тогда решение такое не было принято. Сейчас это будет тут уже несколько запоздалые решения. Поэтому, ну что могут сделать наши партнеры? Продолжать поддерживать Украину, это важно. Пытаться найти точки компромисса в завершении войны. Ну, как видим, с последних событий, в том числе визита директора ЦРУ в Россию и реакции Москвы на него, это маловероятно.
0: Говорил Павел Лакейчук, керовник программ безопасности Центру глобализму «Стратегия 21-го стагодзя», войсковый марак у отставцы. Дадам еще, что полномасштабная война в Украине, то бок с момента ворвания России в Украину соседку, протягивается уже амаль 1700 дён.
3: Радио. Тут.
0: Палова на 7 годину в Польщі, на 8 у Білорусі. Сьогодні в білорусько-польському поміжжі змінлива хмарність, хоча більш хмарна, чим сонячна, коли так можна сказати. Сонце найбільш на заході регіону, чим далі на всход, тим більш хмарна, але опадків нідзе синоптики не прогнозують. Атмосферний тиск усюди вищайший за норму, 1022-1024 гектопаскалі. Такий атмосферний тиск сьогодні у день у регіоні. Вітер заходній 3-4 метри на секунду, паривах до 9-10. Температура днем 15 градусов у Городні Білостоку, 17 у Бересті і Білої Подляскі.
3: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
4: Вітаю, з вами Яна Запольская. Естонія закрила свої порти для збожжа з Росії і Білорусі. Урад Естонії прийняв рішення про заборону транзиту збожжа з Росії і Білорусі. Мета санкцій – оказати тиск на Російську Федерацію з метою спинення воєнної агресії шляхом скорочення можливості отримання прибутку російськими предпринимальниками і обмежування криниць прибутку, які дозволяють фінансувати воєнну діяльність, говориться у тексті тлум мачальные записки. Уличиваючи подтримку Белоруссию деятельности России, оправдано уведение аналогичных заборон и относно Беларуси, личит урад Эстонии. Что теперь с будовництвом белорусского порта у Мурманску? Будовництво белорусского мультимодального порта у Кольским заливе каля Мурманска зуйме еще несколько годов. Реализацию проекта стримливают обмежеванные махчимости транспортных шляхов, которые ведут до Мурманского порта. Про будовництво белорусского порта у этом регионе у першиню стало ведомо у красовику 2024 года. После двух годов перемоу Беларусь и Россия подписали погоднение про створение терминала для перевалки белорусских грузов. Проект реализует компания, якая на 99% належит белорусской Logistic Energy, разликовая могутность до 30 миллионов тонн грузов на год. Визовый центр Венгрии с 1 кастрычника повысил помер сервисного сбору. Теперь он в складе 22 евро за одну заявку. Ранее помер сервисного сбору складал 18 евро. У вынику, как отримать венгерскую шенгенскую визу праз центр, белорусам треба заплатить 57 евро. З их 35 евро складая консульский сбор и 22 евро сервисный сбор. Оплата у всех сборов робится у белорусских рублях по курсе установленным на день оплаты. Что с первой польской атомной станцией? На 2036 год запланованы початок коммерцийной эксплуатации первого энергоблока первой у Польши атомной электростанции. Про это стало ведомо за обновленной программой развития ядерной энергетики Польши. Чекается, что другая АЭС у Польши будет уведена у эксплуатацию прикладно у 2040 годе. Проект АЭС реализует державная компания «Польская ядерная электростанция». Станции. Города Белхатов и Конин остаются приоритетными местами размещения. У Польщі патаннее паліва. Президент Кароль Наўроцкий подписал закон об податкообкладанні надзвычайных прибытков паліўных компаний. Урад хоча выкарыстаць гэты метод для фінансавання программы по зніжэнні цен на бензин и дизельное паліва на заправках. Дакладнае зніжэнне пакуль невядома. Міністр фінансаў Анджэй Даманскі у сваім паведамленні у сацыяльных сетках абвясціў, што зніжэнне можа скласці злоты 20, злоты 30 за літр паліва. Больш низкие цены на заправках повинны з'явиться ближайшими днями. Курсы валют у национальных банках у Польши: доляр 3 злотая 89 грошов, евро 4 злотая 38 грошов. У Беларуси доляр 3 рубли, евро 3 рубли 38 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 73 копейки. До встречи в черговом огляде экономичных новин.
3: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

А в студии белорусского радиорации годинники показывают 4 хвилины с половой до 7 годины в Польше, до 8 годины в Беларуси. Полной године у нас, как я дома новины, в этом выпуске Анна Шайковская скажет про планы про российских депутатов с федеральной земли Бранденбург с Немеччины, которые хотят поехать в Беларусь. У каких метах почуем в новинах? Так само, что тычется политики, дык пра чарговыя небяспечныя саюзы Рэспублікі Беларусь, на гэты раз з Іранам, дамаўляюцца пра стварэнне механізму рэгулярных сустрэч. А што на тых сустрэчах?

0: Радіорація.
1: Грузинская гостепримальня демонструешь миновито батумские белорусы.
2: Питание шаргового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, чему такие тяжкие обставины у нашей краине.
0: Рация.

0: Приїжджаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Зацягнутая дрыгвой. Нашы корэспандэнткі Кася Бергель і Уля Шубцда вандруюць па беларускім палессі. Зацягніцеся дрыгвой.
2: Вітаем вас, паважаныя сябры.
3: Наша падарожжа па Палесі – гэта цудоўны шанец яшчэ раз упэўніцца, наколькі багатая і непаўторная беларуская культура.
2: Гэтым разам мы завіталі ў вёску Тонеж, каб даведацца пра ўнікальны абрад чарачка, які таксама ўнішаны ў спіс нематэрыяльнай спадчыны Беларусі.
3: Мясцовыя жыхары ветліва пагадзіліся распавесці для нас, як і калі святкуюць чарачку.
4: Дзе-то перад вясною. Когда в марте, когда в феврале, ну, як там считается по неделям, например, 7 недель от поста, и уже потом это самое. Ну, что, готовим чырочки, такие вот это самое, чички выпекаем, сода, соль, яечко, это птушки. Uh-huh. Символ весны, символ птушки, зазывание все равно птушки. Ну и а потом уже все наши женщины собираются, каждый уже печет чырочку, готовить еду. Там кашу, например, блинцы, ну такое-то, я думаю, что можно, это все же постоянно не было, не начинается пост. Еще еду можно брать. И дома у нас самая высшая гора, Тонежах, вот туда идем женщины, дети, все туда идем на самое, встречать и гукать весну. И уже там на горы разлаживали в конце этого вся гуляния, потом хороводы там водим, гуляют дети в игры весенние, которые это самое уже, ну, которые mm-hmm. были в Тонежах с давнешнего и по теперешнее время сохранились. Mm-hmm. Да, вот такие обрад, простые обрад и хороший обрад, который получил у нас статус в этом году. Mm-hmm. Ну, вот, як едем на горы, спеваем, за чаретом зелененьким стоит Нива не рана не сеяна, по той ниве ходить пані, рве цветочки, в'є веночки. А вже на гори гукаем, агу весна, агу красна, що ти нам принесла? Горшок масла, кусок сира, зача.

0: паліва. Больш навінаў на сайце, в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Вечарам і ноччу погода не надто изменится в белорусско-польском помежье. Дождов синоптики не прогнозуют, будет хмарно, але без опадков. Понизится температура, это натурально. Ночью термометры будут показывать 80 градусов. Завтра в целом регионе так сама погода. И будет крыху теплее. 19 градусов у Гародни и Белостоку, 20 у Берести. Хмарно, без опадков.
1: Радио Рация. Первое трансграничное радио

0: Еўразум.
1: Мы ўсе з дзяцінства чулі, што нібыта савецкая адукацыя лепшая ў свеце. Гэта казалі бабулі, настаўнікі і дыктары з экранаў тэлевізараў.
2: Наратыў ахвотна паўтараюць і беларускія ўлады, супрацьпастаўляючы надзейную савецкую сістэму заходнім узорам.
1: Напрыклад, міністр адукацыі Беларусі Андрэй Іванец кажа, што савецкая адукацыя была захаваная ў Беларусі наўмысна. Маўляў, прынцыповае адрозненне беларускай школы ад амерыканскай – гэта шырокі спектр прадметаў і іх глыбіня. І ў гэтым няма нічога зазорнага.
2: Але ці сапраўды так званая савецкая школа настолькі эфектыўная? Ці гэта проста міф, які вельмі добра прыжыўся? І калі так, то чаму?
1: У эфіры праграмы «Беларусь-2030» на Еўрарадыё гэта абмеркавалі журналістка Вольга Лойка і сузаснавальніца адукацыйных праектаў, кансультантка па пытаннях дзелавых камунікацый Валянціна Чэкан. Давайте послухаем.
3: Да, знаешь, сейчас все в образовании что-то ищут. Ищут в разных направлениях, ищут цели, ищут возможности, ищут новые инструменты. Но почему такой живучий оказался миф про лучшее в мире советское образование? Ты участвуешь в этих дискуссиях, пытаешься объяснить?
4: Я, мне кажется, столько участвовала и столько пыталась объяснить, что прекратила свои попытки, потому что они очень... Этот миф очень тяжел, ну, то есть он очень объемен. И он натыкается на эмоциональное и рациональное, потому что, когда мы говорим «советское образование», кто-то из нас говорит: «Боже, у меня были такие прекрасные учителя, мне было так хорошо, у меня была чудесная школа», и вообще все сложилось.
3: Да, да, учебник Пёрышкина там вспоминает, еще что-то такое вот, ну вот.
4: Вот это вот все, да. У кого-то кто-то утыкается в то, что окей, школа делала все правильно, все, система работала безотказно, так как надо. Ну, были какие-то перекосы на местах, и, наверное, что-то у кого-то не работало, но в целом задачи выполнялись. И это очень живучие такие мифы. И мне кажется, что в образовании всегда что-то искали, но каждый раз искали какие-то как будто бы внешние истории, что изменить, да, как будто бы какие-то штуки, которые ничего не меняли глобально. Знаешь, когда у тебя с момента, не знаю, Прусской империи дети как сидели, вот этот затылочно-палочный метод, да, когда все смотрим друг другу в затылок и на учителя, все сидим одинаково за партами и пользуемся доской. И вот с момента там...
3: И желательно, Петра Первого, желательно, да? Еще розгами бы, многие даже по этой части.
4: До сих пор скучают, да, да. Ничего не меняется вот в этой внешней рамке, да, вот оно изначально, мы привыкли так, и оно уже вот много веков так. И можно было бы это оправдать, если бы мы не менялись экономически, социально, не появлялись бы какие-то новые запросы, в том числе технологические, да. Тогда можно было сказать, ну, как бы раньше работало, и теперь будет работать. Но ведь оно же не работает. И миф про прекрасную советскую школу, которая закрывала вопросы, во-первых, массового образования, что нужно было там после революции, да, нужно было всех срочно научить и всех срочно поставить к станку, и всех срочно научить разбираться в не только базовой грамоте, а еще там инженерные, закрывать вопросы индустриализации и прочего. Да, наверное, оно работало, чтобы все одинаково понимали, все одинаково обладали каким-то знаниевой компонентой вот этой. И, в общем-то, по большому счету, не будем упускать из виду, что все должны были и думать про целеполагание примерно одинаково. То есть регламентированные цели у общества, регламентированная экономика требовала ровно такого же ученика или выпускника. Все. Теперь мы видим, общество обладает целым веером запросов, новых запросов. Технологии во всех странах распределены, да, размазаны не одинаковым слоем. Даже если мы будем говорить про там, AI, то мы видим, что, знаешь, где-то до сих пор воду из колодца таскают, да, а где-то там пользуются AI. И это очень не одинаково на планете. И запроса на эту одинаковость нету. И поэтому говорить о том, что нам там условная советская школа, да, там прусская кабинетная система и там парты и все остальное до сих пор надо, Ну, у меня есть большие сомнения, что оно до сих пор надо.
2: После подзей 2020 года у Беларуси узмацнилася идеологизация школьной адукации. З'является шмат так званых патриотичных классов. Сборы для 10-х классов теперь обовязковая заліковая частка программы, а для 8-х и 9-х классов уводят факультативы кшталту основы духовно-моральной культуры и патриотизму.
1: Ці може пропаганда у адукації сапсаваць цэлае пакаленне? Працягваюць Вольга Лойка і Валянціна Чэкан.
3: В русской школе немножко, да, сегодня это большой пласт идеологии, патриотического воспитания. Многих это пугает, многие пытаются узнать, можно ли как-то оградить ребенка от этого, нужно ли это сделать. Будет ли это поколение полностью испорченным вот этой идеологией, которая, ну, год-два, мне кажется, что для старшего подростка это прям много, и можно действительно проникнуться вот этим всем. Это вообще исправимо?
4: Мы знаем исследования после Второй мировой войны, что больше всего имплементировались в идеологию на территории Германии дети до 10 лет. То есть вот там, что бы потом ни происходило, они продолжали быть носителями той идеологии, которая там не победила, да, вот так скажем. И это очень, очень глубокая имплементация. Старшие дети могут, ну, у них есть критичность к миру, недоверие к взрослым, они могут как бы обесценить и так далее, и так далее. Они могут шифтиться, опять-таки, переходить из одного лагеря в другой. Если с поколением ничего не делать, то мы, конечно, получаем то, что получаем. Ну, если ничего не меняется, то пропадает целый пласт поколенческий. В моем опыте я точно знаю, что чтобы ребенок, условно пятиклассник, сменил парадигму мышления, не знаю, ему что-то он стал по-другому смотреть, к чему-то по-другому относиться, нужно 4 месяца, 5 месяцев новых условий. Это очень... Меня это всегда очень обнадеживало. То есть, когда ты видишь ребенка в сентябре, и он такой немножко, знаешь, тревожно недоверчивый и такой «школа», дядя, тетя, на минуточку, я с вами не играю, да, как бы, я все про вас знаю. И не ноль доверия, вообще ноль доверия. Если нет доверия, невозможно учиться, это надо понимать. Нет доверия, нет безопасности, ничего в голову не положишь. Если ты помещаешь ребенка или там, берешь его в какие-то условия, пусть даже школы, мы не говорим, что 24/7 должны быть другие условия, так не бывает. Пусть это будет 6-7 часов школьного времени, но она будет другая. Вот нам нужно 4-5 месяцев, чтобы ребенок его попустило, чтобы он стал доверять взрослым, чтобы он понял, как это устроено, чтобы он вернул себе вот эту справедливость мира. Мы не говорим про какие-то очень там серьезные травмы, да? Но, тем не менее, базово, вот 4-5 месяцев, то есть, ну давай так, за учебный год мы можем многое изменить.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Сергей Ціхановскі правёў стрым на тэму незалежных медыя. Ці ўспрымаць яго словы як пагрозу?
0: Спадар Ціхановскі, на мой погляд, просто прабівае дно.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: Радио Рация. Семятичи.
1: Кобрин.
0: Высокая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: После российских ударов в Украине амаль не засталося локомотивов. У Менску за здраду державе судять былого подполковника. У музеї Вольной Беларуси пройде конференция, присвеченная посттоталитаризму. Про гэта и да інші новини праз 5 хвилин расскажет Анжеліка Ляльковская. Дочекаемся разом.

0: затягнутое дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубцда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.
1: Вітаем вас, паважаныя сябры.
2: Наша падарожжа па Палесі – гэта цудоўны шанец яшчэ раз упэўніцца, наколькі багатая і непаўторная беларуская культура.
1: Гэтым разам мы завіталі ў вёску Тоніш, каб даведацца пра унікальны абрад чарачка, які таксама ўнішаны ў спіс нематэрыяльнай спадчыны Беларусі.
2: Мясцовыя жыхары ветліва пагадзіліся распавесці для нас, як і калі святкуюць чарачку.
3: Дзе-то перад вясною. Когда в марте, когда в феврале, ну, как там считается по неделям, например, 7 недель от поста, и уже потом это самое. Ну, что, готовим чирочки, такие вот это самое, чички выпекаем, сода, соль, яичко, это птушки. Uh-huh. Символ весны, символ птушки, зазывание все равно птушки. Ну, и а потом уже все наши женщины собираются, каждый уже печет чирочку, готовить еду. Там кашу, например, блинцы, ну, такое-то, я думаю, что можно, это еще постоянно не было, не начинается пост. Еще еду можно брать. И дома у нас самая высшая гора, Тоніжах, вот туда идут женщины, дети, все туда идут на самое, встречать и гукать весну. И уже там на горы разлаживали в конце этого вся гуляния, потом хороводы там водим, гуляют дети в игры весенние, которые это самое уже, ну, которые mm-hmm. были в Тоніжах с давнешнего и по теперешнее время сохранились. Mm-hmm. Да, вот такие обрад, простые обрад и хороший обрад, который получил у нас статус в этом году. Mm-hmm. Ну, вот, як едем на горы, спеваем, за чаретом зелененьким стоит Нива не рана не сеяна, по той ниве ходить пані, рве цветочки, в'є веночки. А вже на гори гукаем, агу весна, агу красна, що ти нам принесла? Горшок масла, кусок сира.